это значит, кто-то сверху спокоен. А это значит, нас покажут по ящику. Беспорядочно бродим прозрачные. Мы герои передач про уфоидов, провокаторы снов сумасшедшего. Пляшем голые в лучах от прожектора. После отбоя на поле футбольном, в колонии женской нас двое. А это значит, что-то рядом живое. А это значит, мы молекулы воздуха. Трёмся ребрами в картинах у Босха. И не снимаемся в киношном отстое. Раритетами валяемся в лавке. Мы как дети капитана Гранта. И закадровый голос актера-педанта раскроет сюжет нам. Нас двое. А это значит, нас поймали на слове.

миллион атрибутов. А утром кофе, дорога и будни, просто будни, просто будни. Так оно и будет. Небо, самолет, посадка и города, микросхемы. И облака такие белые, густые, как ядерные микросхемы.